0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вопрос.

0: здесь сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست، بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Так звучит радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. На этой неделе я решила поговорить о взаимоотношениях родителей и взрослых детей. Правда, что дети, даже если они повзрослели, для родителей всегда остаются маленькими детьми. Родители иногда не замечают, что у детей уже своя жизнь, семья, дети, седина блестит на висках. Так какие же проблемы существуют между родителями и взрослыми детьми? Где заканчивается родительская забота? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В восточной культуре родители часто воспринимают заботу о взрослых детях как свою обязанность на всю жизнь. Они советуют, помогают, контролируют, переживают. И порой даже тогда, когда сыну или дочери уже 40, родители продолжают говорить: «Я старше, я лучше знаю». Но есть важная вещь. Взрослый ребенок уже не нуждается в воспитании. Ему нужны отношения взрослых со взрослыми. Родители могут иметь огромный жизненный опыт, но опыт не дает право принимать решения за другого человека. Куда ты пойдешь? С кем ты будешь жить? Почему ты так воспитываешь детей? Сколько ты зарабатываешь? Почему ты не замужем? Подобные вопросы могут звучать как забота, но воспринимаются как давление. Где же золотая середина? Родителям важно научиться говорить: «Я переживаю за тебя, поэтому хочу поделиться своим мнением, но решение остается за тобой». А взрослым детям можно отвечать так: «Мама, папа, я очень ценю вашу заботу, но это моя жизнь, и окончательное решение я должен принять сам или сама». Уважение не означает полное подчинение, а самостоятельность не является неблагодарностью. Возможно, настоящая зрелость семьи начинается тогда, когда родители позволяют детям стать взрослыми, а дети позволяют родителям оставаться значимыми людьми, не превращая их в руководителей собственной жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия плюс. Гарм хостани чун офтовитовистон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баланди қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریقی بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмадалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Горном Бадахшане открыли 25 промышленных предприятий и цехов. В республике планируют обеспечить до 70% населения растительным маслом отечественного производства. Миграционные агенты США получают перчатки, способные наносить электрический разряд. Далее подробности этих и других событий. За первые 6 месяцев текущего года объем промышленного производства в Горно-Бадахшанской автономной области достиг 118,5 миллионов сомани. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции председатель области Шарифхун Сафарзода. Количество промышленных предприятий и цехов увеличилось со 191 на начало отчетного года до 207 к концу первых 6 месяцев этого года. В регионе было введено в эксплуатацию 25 предприятий и производственных цехов, создавших 105 новых рабочих мест. Это число еще больше возрастет к 35-летию государственной независимости, сообщил председатель области. Он также отметил, что особое внимание уделяется развитию промышленного сектора в регионе. За полгода объем производства растительного масла в республике составил свыше 12,5 тысяч тонн. Как сообщили в агентстве по статистике, сегодня только около 30% населения обеспечено маслом отечественного производства. Для полного удовлетворения потребностей населения ежегодно требуется более 150 тысяч тонн масла. Остальное импортируется пока из-за рубежа. В стране действует более 70 крупных и малых предприятий по переработке масличных культур, где имеются современные технологии переработки масличных культур и производства растительного масла. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в этом году сельхозпроизводители страны планируют посеять масличные культуры на площади 26 тысяч гектаров и планируют обеспечить до 70% населения этим продуктом. Иммиграционная и таможенная служба США планирует закупить перчатки, способные наносить электрический разряд. Министерство внутренней безопасности США называет их средством деэскалации, однако правозащитные организации выразили опасения по поводу возможного применения таких устройств, сообщает BBC. Перчатки способны выдавать электрический разряд напряжением до 380 вольт, что примерно в 3 раза превышает напряжение стандартной американской розетки 120 вольт. Такие перчатки уже используются некоторыми тюрьмами и полицейскими управлениями. Сотрудники, которые будут использовать устройство, должны пройти специальное обучение. После этого им необходимо проходить переаттестацию каждые 2 года. Представитель Американского союза гражданских свобод Джен Роль Клинбарчетта выразила обеспокоенность возможными злоупотреблениями. По ее мнению, общество не может быть уверено в том, что сотрудники таможенной службы будут применять устройство надлежащим образом и предупреждать людей перед их использованием. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Летний ветерок, руки в потолок, кайфуй. Шортики, юбочки, девочка, танцуй. Братик, не тупи, чё стоишь, наливай. Лето добавь, давай.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: KFC таровати на уропеш кашмекунат. Була зати юнони шинус шавет. На угоне карсасти бубудринги сироп в сабзаву. Ди Тарутоза, маза и фармушна шаванта танго дар КФС.
6: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба джуздони навихуд зарбаи мусиқи мезанад. Ҳама чиз ро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
7: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике изучают введение налога на сладкие напитки. В Таджикистане планируют обеспечить до 70% населения растительным маслом отечественного производства. В Афганистане закрылись сотни больниц. Далее подробности этих и других событий. В республике проводится анализ возможности введения налога на сахаросодержащие напитки. Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Таджикистане. На совместном заседании с участием представителей правительства стран и учреждений ООН и партнеров по развитию рассмотрен ход реализации программы преобразования продовольственных систем для улучшения питания в Таджикистане. Одним из направлений программы является аналитическая работа по налогообложению подслащенных сахаром напитков. Кроме того, реализуется пилотная инициатива по школьному питанию из местных продуктов. Программа также направлена на укрепление институционального потенциала, повышение согласованности политики и продвижение решений, основанных на фактических данных. Работа ведется в таких сферах, как здравоохранение, сельское хозяйство, образование, финансы, а также экономическое развитие. За первые 6 месяцев текущего года объем промышленного производства в Горно-Бадахшанской автономной области достиг 118,5 миллионов самани. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции председатель области Шарифхон Сафарзода. Количество промышленных предприятий и цехов увеличилось со 191 на начало отчетного года до 207 к концу первых 6 месяцев этого года. В регионе было введено в эксплуатацию 25 предприятий и производственных цехов, создавших 105 новых рабочих мест. Это число еще больше возрастет к 35-летию государственной независимости республики, сообщил председатель области. По его словам, особое внимание уделяется развитию промышленного сектора в регионе. Европейский Союз за последние 5 лет направил Афганистану 2 миллиарда евро помощи. Однако гуманитарная ситуация в стране продолжает ухудшаться. Почти 3,7 миллионов детей в возрасте до 5 лет страдают от острого недоедания. А сокращение международного финансирования привело к закрытию или приостановке работы почти 600 медицинских учреждений. Директор Save the Children в Афганистане Ашиль Джамал заявил, что возвращение миллионов мигрантов, внутреннее перемещение населения, природные катастрофы, а также многолетняя заболевание насухо создают дополнительное давление на и без того ограниченные гуманитарные ресурсы и призвал международное сообщество действовать, пока кризис не усугубился. За 6 месяцев года объем производства растительного масла в республике составил свыше 12,5 тысяч тонн. Как сообщили в агентстве по статистике, сегодня только около 30% населения обеспечено маслом отечественного производства. Для полного удовлетворения потребностей населения ежегодно требуется более 150 тысяч тонн масла. Остальное импортируется пока из-за рубежа. В стране действует более 70 крупных и малых предприятий по переработке масличных культур. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, сельскопроизводители страны планируют посеять масличные культуры на площади 26 тысяч гектаров и обеспечить до 70% населения отечественным продуктом. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулоим тиннатон. Ми шикофат нарми мағз устухоне. Пистаро. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи бонки имон интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки имон интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
6: Hirad Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
7: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
8: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
9: Hirad Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
10: Подробнее на hirad.dj.
11: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун.
12: Рамзру азбасей мегачипс дар сомони мегачипс нухла тиджей бакай гир.
13: Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
14: Барахамин 94 800 828 828 сирист.
15: Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухла тиджей.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
16: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. На этой неделе я решила поговорить о взаимоотношениях родителей и взрослых детей. Правда, что дети, даже если они повзрослели, для родителей всегда остаются маленькими детьми. Родители иногда не замечают, что у детей уже своя жизнь, семья, дети, седина блестит на висках. Так какие же проблемы существуют между родителями и взрослыми детьми? Где заканчивается родительская забота? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В восточной культуре родители часто воспринимают заботу о взрослых детях как свою обязанность на всю жизнь. Они советуют, помогают, контролируют, переживают. И порой даже тогда, когда сыну или дочери уже 40, родители продолжают говорить: «Я старше, я лучше знаю». Но есть важная вещь. Взрослый ребенок уже не нуждается в воспитании. Ему нужны отношения взрослых со взрослыми. Родители могут иметь огромный жизненный опыт, но опыт не дает право принимать решения за другого человека. Куда ты пойдешь? С кем ты будешь жить? Почему ты так воспитываешь детей? Сколько ты зарабатываешь? Почему ты не замужем? Подобные вопросы могут звучать как забота, но воспринимаются как давление. Где же золотая середина? Родителям важно научиться говорить: «Я переживаю за тебя, поэтому хочу поделиться своим мнением, но решение остается за тобой». А взрослым детям можно отвечать так: «Мама, папа, я очень ценю вашу заботу, но это моя жизнь, и окончательное решение я должен принять сам или сама». Уважение не означает полное подчинение, а самостоятельность не является неблагодарностью. Возможно, настоящая зрелость семьи начинается тогда, когда родители позволяют детям стать взрослыми, а дети позволяют родителям оставаться значимыми людьми, не превращая их в руководителей собственной жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: Таджикистан и Иран договорились о поставках нефти. Отечественные борцы завоевали 12 медалей на чемпионате мира по гуштенгири. В Рушане ускорили работы по обустройству жилья для пострадавших от селя. Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 51. В Кыргызстане найдены тела пропавших альпинистов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Олами дакик.
5: Шарики Олами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
6: Як. Бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд. Ба монанди шоуи машҳури танаффуси Супербоул. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой нарнамоӣ карданд.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: 1000 Самании. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیور؟
2: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد، پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی، پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن، داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دارو خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن، از درد و تب.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona. Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 – мы. 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
6: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк. Азия плюс.
6: Харус, я кадамба пишь.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Многие родители пытаются всеми способами накормить своего малыша. Особенно, если малыш отворачивается и говорит «не хочу». И тут на помощь приходит знакомое решение. Включаем мультик. Ребенок увлечен экраном, рот открывается по инерции, ложка за ложкой, и вот уже малыш накормлен. Но почему же тогда специалисты рекомендуют не кормить малыша под мультики? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На первый взгляд кажется, что мультики помогают малышу хорошо поесть. Но есть один важный момент. Когда ребенок смотрит на экран, он меньше замечает сам процесс еды. Он может не почувствовать, что уже наелся, не обратить внимания на вкус, запах и текстуру пищи. А ведь именно во время обычной спокойной еды малыш постепенно учится понимать свой организм. «Я голоден, мне вкусно». Еще один интересный момент – если каждый прием пищи проходит у ребенка перед экраном, то у него может закрепиться простая связь – еда равно мультик. И тогда однажды выключить экран становится уже непросто. Не обязательно устраивать революцию и резко запрещать все сразу. Если ребенок уже привык так есть, начните с одного приема пищи в день без телефона. Уберите его, выключите телевизор и просто побудьте рядом. Поговорите с малышом о еде. Посмотри, какая морковка хрустящая. А что тебе больше нравится, яблоко или банан? Ну как, вкусно? Сначала ребенку будет непривычно, и он может скучать, капризничать или просто просить по привычке мультик. И это нормально, ведь он привык к ярким впечатлениям во время еды. А ваша задача – не развлекать малыша за столом, а помочь ему познакомиться с едой и научиться слышать самого себя. Пусть мультики за столом заменят теплые разговоры и улыбки. Ну а чтобы вашему малышу в любой ситуации было комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». У них нежная дышащая поверхность, которая защищает кожу малыша от появления опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Так звучит радио Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Иран договорились о поставках нефти. Отечественные борцы завоевали 12 медалей на чемпионате мира по гуштенгири. В Рушане ускорили работы по обустройству жилья для пострадавших от сели. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан и Иран достигли договоренностей о долгосрочных поставках нефтепродуктов и сырой нефти из Ирана в Таджикистан. Договоренность была достигнута 15 августа в Тегеране. Таджикскую делегацию возглавил министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума. В ходе встречи с министром нефти Ирана Махсеном Паджиниджадом стороны обсудили также поставки на таджикский рынок дизельного и авиационного топлива и рассмотрели возможность предоставления льготных цен. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству компаний двух стран в нефтегазовой сфере. Отечественные спортсмены завершили чемпионат мира по национальной борьбе гуштенгири, проходивший в минувшие выходные 15-16 августа в Душанбе с 12 медалями, 5 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми наградами. Так, золото у Акназара Назарова, Кумруша Уступирьона, Мухаммада Салимова, Абдулу Орифа и Мухаммад Шарифа Нажмединова. Отметим, что в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 70 стран. Общий призовой фонд чемпионата составил 400 тысяч долларов. В районе пика Карумду в Кыргызстане обнаружили тела трех пропавших иностранных альпинистов, пишет Акипресс со ссылкой на членов поисково-спасательной группы. Отмечается, что утром 16 августа при облете склона дрон снял место схождения снежно-каменной массы. Рядом с найденными ранее вещами были обнаружены тела. С высокой вероятностью это участники группы, но окончательное опознание возможно только после спуска. В ближайшее время станет известно, когда будет проведена операция по спуску тел. Безопасность спасателей – это обязательное условие любых дальнейших работ, говорится в сообщении. О том, что пропали три иностранных альпиниста, двое граждан Беларуси, а также граждане Литвы, стало известно в начале августа. Они планировали восхождение на пик Карумду высотой 6614 метров, который расположен на стыке границ Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Последний раз альпинисты вышли на связь 2 августа. Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 51, еще более 100 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press. Около 5000 человек пришлось оставить свои места, свои дома, простите. Всего стихия разрушила свыше 900 зданий, 450 домов повреждено. Спасательные службы ликвидировали завалы после схода большей части оползней. Освобождены дороги, которые ведут к населенным пунктам, которые оказались изолированными. Однако проблемы со связью и отключение электричества мешает специалистам заниматься поисковыми работами. В Рушанском районе Гбао продолжается строительство домов для 10 семей из села Барушан, чьи дома были разрушены в результате селя в июне месяце. Стройплощадку 14 августа посетил председатель Гбао Шарифхон Сафарзода. Он поручил ответственным за строительство обеспечить высокое качество работ и завершить объекты в установленные сроки соблюдения всех необходимых норм. Кроме того, даны поручения по асфальтированию дороги между домами и благоустройству прилегающих территорий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби волид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
4: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься.
5: Включай второе дыхание.
6: Второе дыхание – энергия твоего дня.
7: Ну что, мои дорогие белочки в колесе, здравствуйте! Вас приветствует Андрей Соколов, я здесь, в этой замечательной светлой студии радиостанции «Азия Плюс». А белки в колесе, потому что сегодня понедельник, и все, это колесо снова стартовало после выходных, и надо его крутить и вертеть, как минимум, до 17.00. В общем, чтобы вам вертелось и все крутилось, советую вам обязательно присоединиться к нам и этот замечательный рабочий марафон продолжить вместе с радиостанцией «Азия Плюс» и вторым дыханием. Да, да, попробуем открыть его сегодня, как и всегда, в ближайшие 3 часа. Для этого здесь Андрей Соколов, пока один, да, дорогие друзья, я уже, как и ранее было сказано, еще в пятницу, что Лола Обназарова отправляется в заслуженный отдых на целых 2 недели. Не знаю, чем она будет заниматься эти 2 недели. Счастливая, довольная, я думаю, вернется обратно к нам. Конечно же, отдохнувшая, я это без зависти в голосе говорю. Да что там, завидую, конечно же, дико завидую. Ну ладно, пусть отдохнет, вернется и своим приятным и громким голосом скажет нам добрый день и добро пожаловать. Ну а пока пусть отдыхает. Ну а сейчас, друзья, конечно же, хочу сообщить то, что мы делаем небольшую остановку в виде хорошего музыкального трека, а потом я к вам обязательно вернусь и расскажу, что в мире произошло безумного и безумно интересного. Все обязательно расскажу, поделюсь, мне лично не жалко. Ну и, друзья, я тут не один, и мне также помогает наш замечательный партнер Unicorn, производитель подгузников премиального качества. Подгузники производятся здесь, у нас, в нашей стране, в Таджикистане, друзья, но по уникальной корейской технологии. Вот такая интересная штука. Кстати, розыгрыш тоже никто не отменял, он произойдет уже в 3-м часе нашего второго дыхания. Так что обязательно будьте с нами, никуда не торопитесь, наслаждайтесь эфиром, музыкой и полезной информацией. Да, и не забудьте обязательно наш номер, он довольно простой, 2 8 4 0 107. Жду ваши самые интересные, душесшипательные сообщения по поводу старта трудовой рабочей недели. В целом просто сообщения жду от вас, друзья, с поздравлениями, приветами, пожеланиями. Все это можно прямиком отправлять сюда. 2 8 4 0 107. Ну а далее, друзья, курс валют на старте. Скоро буду.
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
8: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 70 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 100 дирами арманӣ 2 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1000 сумӣ узбекӣ 77.5 дирам арзиш дорад. Ин андешаи алегрӯй аст. Идораи тиҷорат бе реклама ҳамон гуна бемантиқ аст, мисли чашмакзанӣ ба хонуме дар торикӣ. Ба назари шумо дар тиҷорату соҳибкорӣ боз кадом коре ҳаст, ки дар ҳамон шакл бемантиқу бемаънӣ аст?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.

0: музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
1: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
2: Ну, дорогие друзья, действительно, это, как говорится, потеря-потеря. Я думаю, точно так бы спел бы Кузя из универа, если бы узнал бы эту историю. Ну вот, но прежде, да, друзья, вот прежде, чем я расскажу эту историю про потерю-потерь, что вы такого дорогого теряли, друзья? Ну и находили, конечно же, тоже. Обязательно напишите 28-400-107, жду от вас сообщений, потому что у каждого наверняка была такая потеря, ну и приятная находка, кто знает. Мусорщики нашли в 9 тоннах отходов 2 потерянных кольца. В Нью-Йорке, США, сотрудники санитарной службы помогли жителю Бруклина найти 2 фамильных кольца, друзья. По словам владельца, украшение он случайно выбросил в мусор. Сотрудники департамента санитарии города помогли ему отследить мусоровоз, который забрал контейнеры, его адрес, ну и, естественно, видимо, и ту самую свалку. А их содержимое успели вывалить на сортировочную площадку. Там мусорщики и вели свои поиски. Им удалось найти украшение среди 9 тонн отходов за 10 минут. Это что за сортировщики такие, что за справились за 10 минут? 9 тонн отходов, друзья. Это не 9 килограмм, это 9 тонн. Это, наверное, как целый грузовик просто, груженный до самого верха. 2 потерянных кольца, золотое и платиновое с бриллиантами вернули, конечно же, владельцу. Все это быстро отыскалось. Ну, какие-то просто фантастические. Я думаю, если вот есть такая поговорка найти иглу в стоге сена, то вот этим ребятам, наверное, минут на 5 работы. Просто реально. Как можно 9 тонн мусора раскидать за 10 минут? Фантастика. Это тонна за 1 минуту. Вау. Даже чуть больше 1 минуты. Ладно. Ну и вот. Вообще обожаю, друзья, истории с таким вот счастливым концом. Здорово то, что все-таки нашли эти замечательные, дорогие, фамильные наверняка, и платиновые, и золотые кольца с бриллиантами, друзья. Не шутка, как говорится. Я думаю, что потеря была бы ощутимой, если бы действительно не удалось найти. Но на самом-то деле, друзья, эта история не новая. Так вот, допустим, ранее в Италии мусорщики помогли женщине найти выигрышный лотерейный билет на 1 000 000 евро. Кстати, сотрудники искали билет более суток, перебирая груды отходов на специализированном предприятии. И нашли его целым и невредимым, дорогие друзья. Но на самом деле, счастливые истории бывают не всегда. Наверняка вы помните ту самую историю из Великобритании. Это известная история. История Джеймса Халлоуса, который в 2013 году случайно выбросил жесткий диск на мусорку просто. А там, между прочим, было 8000 биткоинов. Сейчас это, если перевести просто, это будет сотни миллионов долларов, друзья. Ну, в то время, конечно, биткоины стоили сущие копейки, сущие центы, сейчас уже миллионы. Диск попал на городскую свалку в Уэльсе, и владелец уже много лет безуспешно, кстати, пытается найти этот жесткий диск. Проводит раскопки, и даже совсем недавно была такая информация, что он даже уже предлагал половину просто своих денег, кто ему поможет выкупить всю эту огромную свалку и найти на ней тот самый жесткий диск. Ну, кстати, не факт, что этот жесткий диск будет в рабочем состоянии, и оттуда можно будет забрать все эти биткоины. Друзья, ну вот такие вот истории. Честно говоря, рассказывайте, может быть, и вы что-то выбросили тоже в мусорку. И такое тоже бывает. Кстати, у меня история немножко другая была. Однажды меня супруга попросила провести уборку, да. И случилось так, что одно из колец каким-то чудесным образом засосало в пылесос. Вот тогда у меня чисто были настоящие такие, знаете, археологические раскопки в мешке с пылью и всем содержимым, что там может быть. И знаете, да, целые раскопки, но кольцо я так нашел. Все в порядке. У меня лично эта история закончилась тоже счастливо. Так что вернул кольцо обратно, и семейное мое состояние, семейное положение остается прежним. Все хорошо, я справился с заданием. Друзья, ну а что вы теряли, обязательно напишите. 28-400-107. Жду от вас тоже сообщение по этому поводу. Ну а сейчас, друзья, короткая реклама.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه‌های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
8: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угоне кар سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC
9: رقم تلفونی دوره رکلاما
10: 41-41
11: رادیوی آسیا پلوس
12: برای شنیدن
11: آسیا پلوس

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و ایران در خصوصی صادرات نفت با سازش در درازمدت رسیدند. پهلوانان تاجیک در قهرمانی کشتی جهان 12 مدال به دست آوردند. بارها برای بنیادی منزلهای استقامتی در روشان سرعت بخشیده شد. تعداد فوتیدگان زمین لرزه های شدید اندونزیا به 31 نفر رسید. در قرغیزستان جسد سه کوهنورد خارجی را پیدا کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 1.5 میلیارد.
4: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
6: Да, логика тут есть, друзья. Наверное, немного, но есть все-таки. Вы знаете, на самом деле, если у вас присутствует аллергия на кошачью шерсть, можно себе завести приложение в ноутбуке, и таким образом у вас будет мурчащий ноутбук. Но аллергии зато не будет. Но мурчание будет точно. Ну, в хорошем смысле мурчание. Не когда летит кулер и вся остальная внутренняя техника и внутренние микросхемы и прочее. Нет, настоящее прям мурчание. Ну и вот, друзья, вышло бесплатное приложение PurPad, с которым трекпад MacBook начинает мурчать, друзья. Разработчик Франческо Панаветто выпустил необычное приложение PurPad, которое превращает трекпад такое в подобие кота. Он буквально заставляет элементы управления мурлыкать, друзья. Вот это, знаете, то самое знаменитое мурчание. Когда ты гладишь кошечку, она начинает в ответ издавать такие приятные тарахтящие звуки. Для этого программа использует встроенный в трекпад модуль трактильного отклика, звук из динамиков, и воспроизводится все это. Вместо этого пользователь такой ощущает характерную такую некую вибрацию. Да. Автор рассказал, что настроить вот эту вибрацию на основе частоты мурлыкания настоящей кошки. При этом паттерн не повторяется полностью и не превращается в бесконечную зацикленную последовательность. Бесплатной, кстати, версии доступен только один код. Вот так вот. Ну, видимо, в платной есть и 2, и 3. Обычно он начинает мурлыкать, когда пользователь кладет руку на трекпад. Иногда кот может обидеться и резко отреагировать на попытку потрогать его. Можно сделать так, чтобы во время звонков мурлыканье не было. Вот, ну, допустим, у вас по скайпу связь, и в этот момент мурлыканье отключается. Кстати, поведение зверька можно тоже настраивать. В меню доступны регулировки силы, вибрации, уровня привязанности, от независимости до требующего внимания и отключения внезапных всплесков активности. Кстати, за $5 разработчик предлагает пожизненный доступ к 5 дополнительным котам. Кроме того, приложение позволяет записывать мурлыканье собственного питомца. Ну, вдруг мурлыканье вот этого PurPad вам не нравится, питомца записали, загрузили, и все, теперь питомец живет у вас тоже уже в вашем ноутбуке. Ну и, кстати, не распространяется через Apple Store это приложение, по словам Panavetto, для управления тактильным механизмом MacBook. Приложению требуется доступ к закрытому системному интерфейсу macOS, поэтому программу можно скачать только с официального сайта. Разработчик утверждает, что приложение подписано и прошло нотариальную проверку Apple, поэтому macOS не должна показывать никаких предупреждающих сигналов безопасности. Вообще, с точки зрения приватности, приложение делает только один всего лишь сетевой запрос, проверяет наличие новой версии, и все. Больше, в принципе, ничего сложного в этой программе и нету. Вообще, эту проверку можно полностью отключить, и вот Purpad нет аккаунтов, аналитики, облачных там серверов и всего подобного. Запись мурлыканья обрабатывается непосредственно на Mac, и после этого удаляются. Разработчик также предупредил, что в будущих версиях вот этот Mac OS доступ и использованию приложению интерфейсу могут закрыть. В таком случае он обещает вернуть покупателям денежку. Ну, в общем, максимально странно, дорогие друзья. Мне кажется, легче просто завести реального, настоящего домашнего питомца, да, который будет и мурлыкать, и еще от стресса избавлять. Мне кажется, вот эти вот пушистые хвостики, пушистые лапки и мордочки с усами могут творить настоящие чудеса. Я думаю, что через пару недель это мурлыканье в вашем ноутбуке вас будет немного, мне кажется, просто или много подбешивать. Да, и вы возьмете и просто выключите эту непонятную и странную функцию. Приложение бесплатное, само собой, дорогие друзья. Ну, в принципе, и никакой пользы оно особо-то не несет, потому что я думаю, что живого кота ничто не заменит. Как говорится, без кота жизнь не та. Заведите себе домашнего питомца, друзья, я думаю, что это будет намного лучше и приятней. Представьте, вы уставший с работы приходите, только садитесь за ноутбук, чтобы работать, и в этот момент на коленке вам садится вот это вот пушистое создание, которое, да, смотрит вам в глазки, начинает тарахтеть приятно, и уже, мне кажется, создается вокруг вас какой-то некий такой уют. Да, с вами цифровая среда рядом в виде ноутбука, и что-то приятное, теплое, живое. Да, дорогие друзья, так что я думаю, что вот эти вот моменты не заменит ни одно цифровое устройство. Ну, а этому приложению, наверное, я поставлю за полезность, тупо поставлю просто одну однерочку, дорогие друзья, потому что, мне кажется, оно абсолютно бесполезное. Ну, если с точки зрения технологий вы любите из технологий делать какие-то игрушки, то в вашем случае, друзья, я думаю, такое приложение стоит установить себе и попробовать. Но, правда, доступно только пока для Mac OS, у тех, у кого есть действительно вот техника Apple, друзья. Называется Purpad. Попробуйте установить. Ну а я, друзья, делаю небольшую остановку, а может быть даже и немножко большую, чтобы вернуться уже в следующем часу. Кстати, следующий час тоже будет насыщен. Расскажу в самом начале, какие праздники сегодня отмечаются. И в целом, друзья, продолжу открывать то самое второе дыхание вместе с вами. Ну а сейчас, друзья, коммерческая пауза.
7: Реклама Дар Азия Плюс.
8: KFC тароватӣ навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо пудринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
7: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
9: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
7: Hirad Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на hirad.dj.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
11: Дети
9: это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: Рахами телефона и дорая реклама.
12: Чилюяк, чилюяк.
13: Радио Азия Плюс.
14: Бару еще не дан.
13: Азия Плюс.

0: «Волна Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس. هر روز یک

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салом шума, мадагуни азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Бежите вы, ну а мы где-то рядом вместе с вами, друзья, бежим и совершаем наш замечательный марафон под названием «Понедельник», дорогие друзья. Ну что, попробуем открыть то самое второе дыхание, чтобы даже вот эта пробежка оказалась приятной. Присоединяйтесь, друзья, добавляйте звук своему любимому радиоприемнику и будьте с нами. Не торопитесь никуда, наслаждайтесь этим днем, а также полезной информацией, которая прямо сейчас будет изливаться из вашего радиоприемника. Здесь в студии, друзья, Андрей Соколов. Всем еще раз приятного и хорошего дня желаю от чистого сердца. Друзья, кстати, сегодня на календаре уже 17 августа 2026 года, а это означает, я просто обязан рассказать, какие праздники сегодня отмечаются. Ну, во-первых, конечно же, сегодня такой вот замечательный праздник, я прям с трепетом в душе готов о нем рассказать, это день любимого дивана. Дорогие друзья, самая удобная мебель, которую придумало человечество, спасибо тебе, изобретатель этого уникального мебельного комплекта под названием диван. Люблю, обожаю, и, кстати, даже, по-моему, на моем диване уже есть ортопедическая зона, которая приняла уже форму моего тела. То есть я продавил уже диван, дорогие друзья, конечно же, и у меня есть свое любимое место на нем. Ну, я думаю, что у каждого мужчины есть свой любимый диван, с которого нас все время пытаются сбросить наши любимые супруги. Иди почини кран, иди вынеси мусор, иди сходи в магазин. Ну, когда же нам сидеть и наслаждаться на этом нашем диване? В общем, дорогие друзья, обязательно сегодня порадуйте свой диван чисткой, уборкой, да, или же просто полежите на нем. Окажите ему свою благодарность. Дорогие друзья, день любимый дивана. Так и называется сегодня праздник. А как его отмечать, это уже решайте сами. Еще сегодня день рыжих котов с голубыми глазами. Кстати, довольно редкое, мне кажется, явление видеть кота рыжего с голубыми глазами. Но если у вас есть такой, то, видимо, у него какой-то свой узкоспециализированный праздник на сегодня. Еще, друзья, день баклажана, вот так вот, да. На самом деле, обожаю, на самом деле, этот овощ. Еще раз повторю, люблю в любом виде, в жареном, вареном виде баклажановой икры, той самой заморской. Тоже люблю. На самом деле, очень интересный овощ, который богат витаминами, который, наверное, мне кажется, олицетворяет лето. Именно летом, мне кажется, можно просто объесться этого овоща и наслаждаться его вкусом до глубокой осени. В общем, день баклажана, и все любители обязательно сегодня сделайте те самые баклажановые рулетики, дорогие друзья. Ну что, еще сегодня международный день ротвейлера. Ну да, оказывается, у этой породы собак есть свой собственный праздник. Кстати, это довольно большого размера собака, я хочу сказать, что со своим интересным нравом. Кстати, вспоминая сейчас вот историю этой породы, хочется отметить, что это были собаки-охранники всегда. И когда, допустим, какой-то богатый человек приходил в какую-нибудь таверну, ну, естественно, перебравший с напитками, собирался оттуда уходить, еле державшись на ногах, ну, естественно, он с собой брал вот эту вот собаку, ротвейлера, которая охраняла его и его кошелек, чтобы кто-нибудь, увидев какого-то, знаете, такого пьяного человека, не ограбил его. Вот в этом случае всегда они были охранниками. Эта порода является до сих пор очень хорошим охранником. Такая собака-телохранитель, дорогие друзья. Очень интересная порода. Я с ней встречался и даже общался. Был такой у меня опыт. Так что, да, очень интересно. Кто заводит данную породу, конечно же, всегда находится под защитой своего питомца. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие сегодня праздники. Выбирайте абсолютно любой, чтобы сделать этот понедельник немножко ярче. Ну а еще, друзья, хочется отметить, что сегодня отмечает день рождения один уникальный человек. Тимур Касымович Зульфикаров, дорогие друзья. Таджикский поэт, прозаик, драматург, сценарист, философ. Тимур Зульфикаров был представлен в 91-м и в 2000-х годах на соискание Нобелевской премии в области литературы. Лауреат международных премий СНГ, звезды Содружества и ряда других многочисленных премий. Между прочим, данному человеку, драматургу, публицисту, мыслителю, поэту, дорогие друзья, философу сегодня исполняется 90 лет, дорогие друзья. Представьте, вот такой вот человек, легенда, живет рядом с нами. Ну, а Тимур Касымович, от чистого сердца, от медиагруппы «Азия Плюс» желаю вам крепчайшего здоровья, конечно же, творить и создавать. Действительно, потому что, читая ваши произведения, смотря, конечно же, ваши постановки, мне кажется, человечество впитывает в себя тот колоссальный опыт творчества, любви к своей родине и в целом становится более освещенным в плане культуры. Так что, Тимур Касымович, от чистого сердца примите наши искренние поздравления от медиагруппы «Азия Плюс», от меня лично. Вот правда, не была у меня такая вот возможность лично с вами встретиться, поговорить, пообщаться, но частенько бывает, что наши журналисты, и, кстати, совсем скоро в течение этого дня выйдет очень интересное интервью на страницах социальных сетей медиагруппы «Азия Плюс». Обязательно его посмотрите, потому что рядом с нами ждет живая легенда. Чистого сердца, здоровья, процветания, конечно же, творите, создавайте, потому что именно ваше творчество нас просвещает и делает этот мир более интересным, ярким и необычным. И низкий поклон за ваше творчество и вклад, конечно же, который вы совершили в течение всей своей жизни. Поздравляем с днем рождения! Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы, которая торопится к нам в гости. Ну а я, друзья, скоро к вам присоединюсь.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Имхунети бихтарин баруи басавдой онлайн и гузаштан вайо савдой худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли Джори дар лак-лак сифрфу из комиссия. Вас сифрфу из барой негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавит. Вам молу масу оти худро. Батамо митоджикистон фурушит. Барой малу моти пора занг визанит. Дусат си сивусе сивусе.
6: KFC таровати на уро пешкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавит. Наугони калсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванда танго дар KFC.
7: Ох, че хубки багором. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
8: Урум, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
7: Зуд? Яны?
8: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонагуи он озоди. Аллервик хоболут намекунат ва ба хайоти фаолона халал намерасонат.
7: Ба кудакон ха мумкин аст?
8: Ба кудакони аз ду сола боло ва тамум би ойла бехав аст.
7: Ман би ту чи кор мекардам, а?
8: Аллервик, хайоти би аллергия. Аз дур хонагу пурсон шавет.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Курби Аспор, дар Азия Плюс.
5: Бонки Миллии Тоджикистон бо максади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 70 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лири туркӣ 19.13 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 100 дирами арманӣ 2 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1000 сомонӣ узбекӣ 77.5 дирам арзиш дорад. Ин андешаи алегрӯй аст. Идораи тиҷорат бе реклама ҳамон гуна бемантиқ аст, мисли чашмакзанӣ ба хонуме дар торикӣ. Ба назари шумо дар тиҷорату соҳибкорӣ боз кадом коре ҳаст, ки дар ҳамон шакл бемантиқу бемаънӣ аст?
10: Курби Аспор дар Азия Плюс.
5: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Вечный ребенок, друзья, Питер Пэн, помним этого замечательного киногероя, сказочного героя, мультгероя, ну уже это такой герой мультивселенной нашего детства. И оказывается, друзья, есть такой синдром Питера Пэна, это модель поведения, при которой взрослый человек избегает ответственности, серьезных обязательств и продолжает жить, как будто взрослая жизнь его не касается. На самом деле это не медицинский диагноз, а термин из популярной психологии. Название появилось благодаря психологу Дэну Кайли, который описал взрослых людей, не желающих взрослеть. Чаще этот термин применяют к мужчинам, хотя подобное поведение может встречаться вообще, в принципе, у любого человека. Как проявляется такой синдром? Одно из главных признаков – это избегание ответственности. Человек может откладывать важные дела, не выполнять обещания и перекладывать вину за свои ошибки на других. И обстоятельства, ну, скажем, вот как-то так. Нередко возникают и другие, кстати, особенности. Человеку сложно строить долгосрочные планы. Он много мечтает о будущем, но почти ничего не делает для достижения целей. Может неуместно распоряжаться деньгами, брать кредиты, совершать импульсивные покупки. Легко нарушать обещания, если появляется что-то более интересное. Постоянно находит оправдание своим неудачам. Избегает серьезных разговоров и, конечно же, наоборот, провоцирует конфликты, когда к нему обращаются с каким-то серьезным разговором, к примеру говоря. И в отношениях тоже ищет партнера, который будет заботиться о нем и решать проблемы тоже. Ну, отчасти где-то вот все мы немножко как-то Питер Пэны, походу, чуть-чуть. Ну, вот, например, такой человек может годами рассказывать, что скоро сменит работу, откроет бизнес или начнет новую жизнь, но конкретных шагов не предпринимает. Вообще, если вы немножко о себе узнали побольше, ну, мне кажется, вот такая вот черта присуща каждому человеку. Вот есть, мне кажется, в нас, во всех практически немножко этого Питер Пэна. Ну и вот, друзья, как все-таки помочь вечному ребенку? Если вдруг вы тоже себе это ощутили или хотите исправить, то слушайте внимательно. Главная ошибка вообще близких – постоянно спасать такого человека, выполнять за него обязанности, исправлять последствия его поступков, напоминать обо всем и принимать важные решения вместо него. Это самая важная и главная ошибка, которую мы совершаем. Это только укрепляет вообще привычку избегать ответственности, поэтому важно позволить человеку самому решать свои проблемы и сталкиваться с последствиями своих решений. При этом можно, конечно, поддерживать, обсуждать ситуацию, предлагать помощь, но не брать ответственность и полностью контроль на себя. Этого не нужно делать. Что делать, если вы узнали себя? Сам факт того, что человек замечает у себя подобное поведение, уже может стать первым шагом к изменениям. Для начала стоит разобраться, почему взрослые вот эта вот взрослость вызывает у вас страх. Возможно, человек боится неудач, ответственности, осуждений или даже серьезных перемен. Зачем вообще можно постепенно брать на себя большую ответственность, друзья? Постепенно попробуйте в себе вот этот изъян убрать. Наладить, во-первых, режим дня и выполнять запланированные дела. Научиться контролировать расходы, начать откладывать деньги, выполнять обещания. Не избегать сложных разговоров, а учиться обсуждать проблемы спокойно. Ну и ставить реальные цели и делать хотя бы небольшие шаги к своей цели. Вот, друзья, вот начните с малого. Ну и, кстати, важность принимать, что взросление не означает скучную жизнь и отказ от мечтаний. Можно путешествовать, заниматься любимым хобби, встречаться с друзьями, при этом оставаться совершенным ребенком. Вот так вот, друзья. Ну и главное отличие взрослого человека – не отсутствие развлечений, а способность самостоятельно управлять своей жизнью и отвечать за свои решения. Да так, знаете, и не хочется иногда взрослеть, хочется быть большим малышом. Но правда, я думаю, что решение нужно принимать самому, это раз, а большим ребенком оставаться нужно, мне кажется, всегда. Потому что большой ребенок – это всегда задорный, веселый человек с чувством юмора и, конечно же, человек, который видит этот мир намного ярче, даже когда с ним происходят какие-то не очень хорошие вещи. Так что будьте малышом, но ответственным малышом. Вот как-то так. Это лично мой, наверное, совет для всех больших детей. Друзья, ну а мы делаем небольшую остановку. Далее у нас на старт мир в цифрах, узнаем интересные факты о цифрах в целом, ну и, конечно же, анонс полезной информации. Ну а совсем скоро я к вам присоединюсь и расскажу про одну интересную премию в мире кино, ну и про одну интересную картину, которую обязательно стоит посмотреть.
3: Коротко о главном.
4: Канал Халифа Хасан в Пинджикенте включили в реестр всемирного ирригационного наследия. Тегеран заявил, что Армузским проливом будет управлять только Иран. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 900 атак на медучреждения и медиков с начала года. В республике на День независимости будет только один выходной. Роналду заявил о возможном завершении карьеры по окончанию сезона. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
0: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар кунии гайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
7: شش
8: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریبا 1.47 میلیارد نفر سرهولی ترین کشور جهان به حساب میرود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، باری اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
6: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
9: ببین، بشنو و بیرقص.
10: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Адруба маблағи ҳазор сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нуқта тиҷи ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нуқта тиҷи.
1: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Ты видела этот фильм?
3: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
4: Осторожно, спойлер.
3: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
5: Ну а прежде чем, друзья, рассказать про очередную картину, прочитаю сообщение от Рано. Привет, Андрей. Попробую виртуально скрасить ваше одиночество. Надеюсь, Лола на ногах. Это к дивану. И это к хорошему дню. Ну что, спасибо, Рано, большое вам. Тоже приятного, хорошего дня. Здорово то, что вы скрасили мое гордое одиночество сообщением и приятными вот тут картинками. Спасибо огромное. Друзья, ну а теперь о кино, конечно же. Я совсем недавно узнал, что, оказывается, существует награда и премия Джеки Чана, дорогие друзья. Она вручается, оказывается, фильмам-боевикам. Как вам такое? И вот, кстати, фильм российского производства «Майор Гром. Игра» получил от целых 3 награды международной вот этой недели боевиков Джеки Чана. Мероприятие проходило вот с 10 по 12 августа в китайском Харбине. Картина Олега Трофимова победила в номинациях «Лучший сценарий боевика», «Лучший монтаж» и «Лучший боевик». Последнюю награду она разделила с «Живой яростью», которую недавно похвалил режиссер Джеймс Ганн. Среди претендентов в категории также были «Убежище» с Джейсоном Стэтхэмом и «Mortal Kombat 2» с Карлом Урбаном, друзья. Ну и «Майор Гром. Игра» 2024 года – это продолжение «Чумного доктора» студии «Бабл», друзья. Сценарий написал Артем Гербеляном, а и Николаем Шишкиным, ну а также Екатериной Краснер, которые получили награду главной роли, исполнил, кстати, Тихон Женевский, Александр Маклаков. Ну а также Любовь Аксенова, Сергей Горшко, Дмитрий Чеботарев и Константин Хабинский, друзья, оказывается, тоже играют в этой картине. После событий «Чумного доктора» Гром стал народным героем Санкт-Петербурга, но его методы вызывают недовольство начальства. Его жизнь похожа на сказку, пока не появляется таинственный призрак, который превращает город в игрушечную площадку. Да, где на кону стоят жизни обычных людей, друзья. Кстати, на Кинопоиске довольно хороший рейтинг у этой картины, у боевика 7,5 баллов. На основе, друзья, 400 тысяч, друзья, оценок. Ну, там еще и с хвостиком, грубо говоря, 400,5 тысяч оценок. Ну, неплохо, дорогие друзья. Мне кажется, прям даже хорошо. Ну, и я совсем недавно узнал, что, оказывается, существует неделя боевиков Джеки Чана. Для меня тоже какое-то некое открытие сейчас, друзья. Джеки Чан International Action Film Week, друзья. Это международный кинофестиваль и премия. Здесь в основном вручают кинонаграды у Джеки Чана для поддержки и признания создателей экшн-фильмов. Впервые мероприятие прошло еще в 2015 году в рамках Шанхайского международного кинофестиваля. Ну а теперь, в принципе, премия получила какую-то свою собственную жизнь. Там награждают за лучший боевик, лучшую мужскую и женскую роль в экшн-фильме, режиссуру, постановку трюков, лучшие боевые спецэффекты, ну и другие достижения. Награда известна как Iron Man Awards, «Стальной человек», друзья. То есть, получается, вот этого стального Джеки Чана могут подарить за то, что вы классно сыграли или сняли боевик. Например, премию получали Скотт Эддингс за «Неоспоримый 4», Оуэн Уилсон за «Выхода нет», а лучшим боевиком становились «Ип Мэн 3», «Султан» и «Операция в Красном море». Кстати, премия существует сейчас, вот в августе буквально 2026 года в Харбине уже прошла 7-я, получается, неделя боевиков Джеки Чана. Ну что, круто, друзья, у Джеки есть своя премия. О, класс! Теперь я буду знать. Ну и, кстати, вот еще одно сообщение. RH на связи. Добрый день, Андрей. Хорошего, удачного вам дня. И всем слушателям Радио Азия Плюс. Спасибо огромное за сообщение. Очень приятно было вас прочитать. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку. Возвращаюсь я уже в следующем часу, естественно. И там не за горами наш традиционный розыгрыш. В общем, вернусь уже совсем скоро и не с пустыми руками.
6: Лето на максимуме. музыку.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: تصویر تر شب جلو چشما.
1: ساعت در تاجیکستان 13.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Канал Халифа Хасан в Пинджикенте включили в реестр всемирного ирригационного наследия. Тегеран заявил, что Армузским проливом будет управлять только Иран. Таджикистанцы на День независимости будут отдыхать только один день. Далее подробности этих и других событий. Ирригационная система Халифа Хасан, что в Пинджикенте, признана объектом всемирного ирригационного наследия этого года и включена в реестр Международной комиссии по ирригации и дренажу. Ирригационная система Халифа Хасан действует уже более 400 лет. Протяженность канала составляет 48 километров. Он обеспечивает водой более 3500 гектаров сельскохозяйственных земель. Критериями попадания в список всемирного ирригационного наследия является вклад в развитие орошаемого земледелия и производство продовольствия, влияние на жизнь сельского хозяйства, а передовые для своего времени инженерные решения, а также уникальные конструкции, связь с культурными традициями, а также длительная успешная эксплуатация ирригационной системы. Отметим, что в список также вошли два исторических канала Узбекистана – Даргом и Шохруд. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гари Бабади призвал США признать поражение, отметив таким образом на заявление американского президента Дональда Трампа о планах установить контроль над Армузским проливом. Этот пролив будет открыт или закрыт только по нашему распоряжению. Иран будет продолжать соблюдать блокаду, написал Гари Бабади в соцсети X. По его словам, Тегеран не намерен менять свою позицию под угрозами или демонстрацией силы. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном намерен объявить Армузский пролив территорией Соединенных Штатов. В этом году Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 419 нападений на медицинские учреждения и персонал. В результате погибли не менее 911 человек, еще около 1500 получили ранения. В этом году больше всего атак затронули Украину, Ливан и оккупированную палестинскую территорию. Нападения также фиксировались в Мьянме, Иране, Судане, Конго, Южном Судане, в России, Сирии, в Нигерии. Наиболее распространенным видом атак стали удары тяжелым вооружением. По данным организации, в Газе повреждены все 36 больниц, при этом только половина из них продолжает работать хотя бы частично. В Судане 37% медучреждений не функционируют. При этом, по словам представителя ВОЗ Алфата Мусани, ни одно из более чем 10 тысяч подтвержденных с 2018 года нападений на медучреждения пока не привело к процедуре привлечения виновных к ответственности. В Таджикистане на День независимости будет только один выходной. Об этом Азия Плюс сообщили Федерации независимых профсоюзов. Отмечается, что 9 сентября выпадает на среду, поэтому дополнительных выходных или переноса рабочих дней не предусмотрено. Таким образом, уже 10 сентября жители страны вернутся к работе. Нападающий саудовского Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что нынешний сезон может стать последним в его профессиональной карьере. 41-летний футболист отметил, что хочет завершить карьеру, оставив после себя значимое наследие в мировом футболе. Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций УЕФА. На клубном уровне португалец выступил за Спортинг, Манчестер Юнайтед, а также Реал и Ювентус, с которыми выигрывал национальный международный турнире. В составе Аль-Насра он выиграл чемпионат Саудовской Аравии. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Совершили рывок, совершили прорыв, и ну если нет, то открываем второе дыхание. Продолжаем это делать уже третий час, уважаемые друзья, здесь в студии с вами Андрей Соколов. Всем привет, дорогие наши слушатели. Да, не забывайте отправлять свои весточки и сообщения. Кстати, некоторые из них вот могу зачитать уже прямо сейчас. Фарук говорит, на связи, приветствую всех. Да, неделя стартовала, тяжело после выходных возвращаться снова на работу, но благодаря Радио Азия Плюс это делать легко. Спасибо огромное, заряжайтесь, Фарход, заряжайтесь. Конечно же, берите ту самую энергию, и позитив и радость, чтобы каждый день был именно таким вот, прям вот с улыбкой на лице, чтобы приходить на работу, это сложно понимаем, но чтобы так и было, с улыбкой на лице, вливаться в рабочие задачи и вся неделя, чтобы прям на одном дыхании прошла. Друзья, ну что, мы продолжаем, этот час будет тоже насыщенным, не забывайте про наш традиционный розыгрыш и про рабочие фишки, да, сегодня они тоже у нас будут. Вы знаете, я вот лето иногда называю временем перезагрузки. Как и весна, время перезагрузки, так и лето для меня почему-то время перезагрузки. Вот бывает такое, хочется прям реально уйти с работы, когда выходишь из отпуска, или наоборот, вернуться на старую работу. Да, дорогие друзья, вот сегодня и в точке, не в точке опоры, а вот именно в рабочих фишках поговорим, стоит ли возвращаться на старое рабочее место, в ту же самую компанию, в которой вы уже когда-то работали. Может быть, вы себе задавались этим вопросом, если да, то, надеюсь, сегодня найдете ответ. Друзья, ну а я делаю прямо сейчас небольшую остановку в виде курса валют и снова возвращаюсь к вам.
1: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 70 درهم، 1 روبل روسی 10.9 درهم، 1 لیری ترکی 19.3 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درهم. همین گونه امروز 100 درهم آرمنی 2 سامانه و 53 درهم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 46 درهم و 1000 سومی ازبکی 77.5 درهم ارزش دارد. این اندیشه الگروی است. اداره تجارت به رکلام همان گونه به منطق است. مثل چشمک زنی به خانم در تاریکی. به نظر شما در تجارت و صاحب کاری باز کدام کاری هست که در همان شکل به منطق و به معنی است؟
1: قربی از قرب در آسیا پلاس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, эхо-КГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
4: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи музиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решил остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин.
6: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Рахами, телефон и дорая реклама.
9: Челюяк, челюяк.
1: Делаем круто и быстро.
2: Минимум усилий, максимум результата.
1: Рабочие фишки.
10: Ну что, друзья, подоспели наши рабочие фишки. Да, без них сегодня нельзя. Ну и, кстати, сегодня вопрос такой. Поставим ребром. Стоит ли возвращаться на работу в компанию, из которой вы однажды ушли? Вообще, возвращение на прежнее место работы многие воспринимают как шаг назад. Но карьерные эксперты считают, что это далеко не всегда так. Иногда повторное трудоустройство в знакомую компанию может оказаться выгоднее перехода в совершенно новое место. Одним из главных плюсов – вам не придется начинать с нуля. В компании уже знают ваши сильные стороны, слабые стороны, опыт, стиль, вашу работу. Скорее всего, процесс найма пройдет быстрее, адаптация займет меньше времени. Вы уже знакомы с внутренними правилами, рабочими процессами и корпоративной культурой. Кроме того, за время работы в другой компании вы могли получить новые знания, навыки и полезный опыт. Это вообще тоже способ повысить вашу ценность как специалиста. Если возвращение происходит по инициативе бывшего работодателя, у вас может быть больше шансов договориться о повышении зарплаты, новой должности или более интересных задач. Ну и вообще, карьерные специалисты советуют перед возвращением честно ответить себе на главный вопрос. Почему вы ушли в прошлый раз? Если причиной были конфликты с руководством, низкая зарплата, отсутствие карьерного роста или высокая нагрузка, важно понять, изменилось ли это сейчас. Если проблемы остались, прежний риск снова окажется на том же месте и в той же ситуации. Лучше, наверное, от такого предложения отказаться. Эксперты также рекомендуют не соглашаться на возвращение только из-за привычной и комфортной атмосферы. Знакомая компания может казаться безопасным вариантом, особенно после неудачного опыта на новом месте. Но важно оценивать предложение так же объективно, как и любую другую вакансию. Стоит обратить внимание на несколько моментов. Размер зарплаты, обязанности, график, перспективы карьерного роста, отношения с руководством и возможности профессионального развития. Полезно также сравнивать предложения бывшего работодателя с тем, что предлагают другие компании на рынке, друзья. В общем, если вас зовут обратно, пока не торопитесь делать хорошие, правильные выводы. Есть и возможные минусы, друзья. Руководитель может сомневаться в вашей лояльности и опасаться, что вы снова решите уйти. Поэтому специалисты советуют заранее объяснить, почему вы хотите вернуться и что изменилось в ваших карьерных целях. Ну и по Разному могут отреагировать и бывшие коллеги. Кто-то воспримет возвращение спокойно, кто-то может решить, что вы не добились успеха на новом месте. Эксперты советуют не пытаться оправдываться перед всеми. Гораздо важнее показать результат работы, что возвращение было таким вот осознанным и профессиональным решением. Ну и, кстати, особое внимание стоит уделить условиям возвращения. Если работодатель предлагает вам ту же должность, ту же зарплату, те же обязанности, стоит подумать, действительно ли такой вариант поможет вашему развитию. Если же вам предлагают более высокий уровень ответственности, лучшие условия или новые проекты, возвращение может стать хорошим карьерным шагом. Также эксперты советуют перед принятием решения задать себе несколько вопросов. Исчезла ли причина, из-за которой я ушел? Что изменилось в компании за время моего отсутствия? Какие условия мне предлагают сейчас? Смогу ли я здесь профессионально расти? Есть ли на рынке более выгодные варианты? Возвращаюсь ли я потому, что действительно хочу этого или просто боюсь перемен? В итоге возвращение на прежнюю работу не стоит воспринимать как поражение. Если компания изменила условия, стали лучше тоже, а вы стали более опытным, приобрели новый опыт и готовы развиваться дальше, такой шаг может стать вполне логичным продолжением карьеры. Да, конечно, возвращаться в компанию такое ощущение, как будто бы вы вернулись с поля битвы, знаете, с поражением, но нет, не воспринимайте это так, а воспринимайте это как новый виток в вашей работе. Возможно, на старом месте вы даже, может быть, добьетесь чего-то больше. Хотя задайте себе те вопросы, которые мы изначально сейчас озвучили. Если получили на них ответы, принимайте решение. Если нет, подумайте еще. Друзья, ну а мы идем вперед. Далее, кстати, будет наш традиционный розыгрыш, так что, друзья, скоро обязательно вернусь, а розыгрыш будет от нашего партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии.
11: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Энергия твоего дня.
1: Ну что, приветствую вас, друзья, возвращаюсь я, чтобы провести наш традиционный розыгрыш. Напоминаю, правила не очень простые, если в течение месяца вы на что-то уже выигрывали, неважно в каком шоу, в утреннем или дневном, то вы пока до розыгрыша не допускаетесь. Но если месяц пролетел, как говорится, добро пожаловать, участвуйте на здоровье. Да и, кстати, всегда свои сообщения можете подписывать, я вне игры, я просто участвую, мне просто интересно. Вот как-то так. Друзья, всем желаю удачи и напомню еще раз номер 2 8 4 0 100. Вопрос, как всегда, связан с детством, друзья, потому что подарки от нашего партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества. Вопрос такой. В США 10-летний мальчик спас младшего брата благодаря сцене из фильма. Какой известный актер сыграл главную роль в этом фильме, уважаемые друзья? Еще раз повторю. В США 10-летний мальчик спас младшего брата благодаря сцене из фильма. Какой известный актер сыграл главную роль в этом фильме? Можно, знаете, может быть, даже и фильм предложить, и актера. Я думаю, и так я смогу зачитать этот вариант ответа. Так, Брэд Питт предлагает нам Шохрух. Вот такой интересный вариант. Спасибо, огромный Шохрух. Но нет, это не Брэд Питт. Сталлоне, возможно. Фильм «Маугли». Нет, это не «Маугли». Подумайте, пожалуйста, еще. Так, и другие варианты тоже летят к нам. Так, Роберт Де Ниро. Ну, интересно. Спасибо за версию, но мимо. Нет, конечно же, не Роберт Де Ниро. Подумайте еще. Кстати, фильм относительно, я могу сказать, что не старый фильм. Он примерно, если я не ошибаюсь, 2015 года. Вот такой вот свежести данная картина, дорогие друзья. Ну, в общем, подумайте, друзья, что за может быть за фильм. Так, «Гарри Поттер» вот еще предлагают. Нет, это не «Гарри Поттер». Давайте мы немножко вот посмотрим фильмы такие экшен, да, фильмы, скажем, из разряда боевиков, может быть, даже, да, части. Вот такие вот, где много действий, где происходит что-то без конца, что-то просто происходит. Вот водоворот таких вот сцен ярких, опасных. Вот что-то вот в этом духе. Вот подумайте, какие актеры часто играют в таких фильмах. И, возможно, это вас натолкнет на правильную версию. Так, какие еще будут интересные версии? Так, Стэтом, кстати, да, действительно, актер боевиков. Джеки Чан, кстати, вот еще одна версия прилетела, да. Спасибо огромное, Саид. И Человек-паук от Шохруха, вот еще одна версия. Возможно, именно эта картина. Может быть и так, но мимо, друзья. Еще раз повторю вопрос. В США 10-летний мальчик спас младшего брата благодаря сцене из фильма. Какой известный актер сыграл главную роль в этом фильме? И, кстати, хочу отметить, что мальчик попытался повторить увиденное. Он начал делать брату компрессию грудной клетки. То есть, получается, вот сокращение грудной клетки стал имитировать руками, чтобы, видимо, брат задышал. И какой же это был фильм? Так, «Пол». Спасибо, Рано, но нет. Так, еще один интересный актер у нас тут. Так, кто? Так, Стэтхэм. Да, Джейсон Стэтхэм. У нас, кстати, был уже Стэтхэм или Стэтхэм, не знаю, как правильно говорить. Но другой актер, друзья. Так, сериал «Офис» даже возможно. Нет, это был художественный фильм, это был не сериал. 2015 года, экшн-фильм, где что-то происходит, где происходит такая, знаете, наверное, даже такая некая глобальная, скажем так, катастрофа, да, вот скажем так. Но вызванная, естественно, природными последствиями. Именно природными последствиями вызвана эта гигантская просто какая-то катастрофа, где вот главный актер спасает и себя, и свою семью в том числе. Кстати, данную картину я смотрел, и это было прям очень прям уже давно, получается, если 2015 год, вот в год премьеры я эту картину посмотрел. Как правило, актер, который играет эту роль, всегда кого-то спасает. Как правило, такое некое его амплуа, друзья, по жизни. Мне кажется, он даже немножко стал неким таким заложником этого амплуа. Что за актер? В принципе, название фильма тоже можете назвать, я тоже засчитаю. Так, так. Снова Джеки Чан, кстати говоря, да. Джеки вообще молодец, мне кажется, и спасает, и одновременно трюки делает, и все у него. Это очень даже хорошо получается. И, по-моему, я уже вот что-то тут интересное наблюдаю. Так, по-моему, мы сегодня будем поздравлять. Так, хотя, я вот смотрю, по-моему, еще пока вы вне игры. Хотя нет, вы уже, да. Вы уже давненько у нас с ним играли. Так, Шварценеггер, конечно же, Джеральд Батлер, вот, кстати говоря, еще одна интересная версия, но нет, это все-таки, друзья, Скала Дуэйн Джонсон, абсолютно верно. Сегодня мы будем поздравлять Нигор, дорогие друзья, ставлю аплодисменты для вас, Нигора, потому что это чистейшая правда, действительно, это абсолютно правильный вариант ответа. Так, сейчас назову и картину, и актера я уже, в принципе, назвал, дорогие друзья. Это Скала Джонсон, наш любимый актер. В 2017 году в американском штате Мичиган 10-летний Джейкоб О'Коннор совершил поступок, который прославил его далеко за пределами родного города. Джейкоб находился дома вместе с семьей, когда обнаружил, что 2-летний брат Дилан упал в бассейн. Мальчик увидел малыша в американском штате Мичиган. 10-летний Джейкоб О'Коннор совершил поступок, который прославил его далеко за пределами родного города. Джейкоб находился дома вместе с семьей, когда обнаружил, что

0: После этого к ребенку, конечно, вызвали скорую помощь, Дилана доставили в больницу, ну и, как сказали сами врачи, если бы не помощь брата, то это могло бы закончиться все печально. Так что вот такой был. Ну, хоть чему-то хорошему фильмы учат все-таки, дорогие друзья, хочется ответить. Но рано, прошу прощения, Нигор мы сегодня поздравляем, да, Нигор большой молодец. И еще летят почему-то к нам версии. Батлер, Джеред Батлер, вот еще предлагают. Спасибо большое, но все-таки это скала Дуэйн Джонсон. Да, действительно, это чистая правда. Это тот самый громила, актер, который всегда и плохих парней накажет, и спасет кого надо. Друзья, ну что, на сегодня я дал подарок, пожалуй, выполнил свою миссию на сегодня и буду постепенно с вами прощаться. Всем пожелаю удачного старта. Этот понедельник пускай будет просто вот великолепным. Ну и последующие дни недели тоже. Я, в общем, вас всегда готов поддерживать в течение всех этих 5 дней. Завтра уже вернусь и снова продолжим открывать то самое второе дыхание. Ну а на сегодня все, друзья. Пока-пока.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: داوودوف در افجاست؟ نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
7: بوبین بیشونال و بیرخص
8: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Коротко о главном.
1: В России при пожаре в строящемся здании погиб гражданин Таджикистана. В ОДКБ заявили о необходимости усилить контроль на таджикско-афганской границе. Таджикский хирург стал лауреатом международной премии в Москве. Кыргызстан и Узбекистан обсудили обмен земельными территориями. В Египте прошли переговоры США и Хамас. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Бирав Зохид не дари мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма маме бояд басар печи. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: سو اتر توجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В России при пожаре в строящемся здании погиб гражданин Таджикистана. В УДКБ заявили о необходимости усилить контроль на таджикско-афганской границе. Таджикский хирург стал лауреатом международной премии в Москве. Далее подробности этих и других событий. В результате пожара в строящемся многоэтажном здании в Омске погиб 39-летний гражданин Таджикистана, сообщает ТАСС. Всего в результате пожара пострадали 11 работников строительной подрядной организации. 7 человек находятся в реанимации, еще трое выписаны. Среди пострадавших также двое граждан Узбекистана. Пожар произошел во время сварочных работ 15 августа. По предварительным данным, загорелся теплоизоляционный материал. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. В организации договора о коллективной безопасности заявили о важности усиления контроля на таджикско-афганской границе. Об этом РИА Новости заявил генеральный секретарь организации Талатбек Масадыков. Он отметил, что в ходе недавнего рабочего визита посетил погранзаставы и подробно обсудил актуальную ситуацию с командующими пограничными войсками Таджикистана. Масадыков добавил, что все соответствующие решения принимаются, исходя из той обстановки, которая существует на сегодняшний день. Таджикистан и Афганистан имеют протяженную общую границу. Она составляет более 1300 километров. Из них по воде линия соприкосновения достигает свыше 1000 километров, а сухопутная почти 190. В 2024 году была утверждена 5-летняя целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Первый этап начали реализовывать в прошлом 2025 году. Кыргызстан и Узбекистан провели заседание совместной рабочей комиссии по решению организационно-технических вопросов, связанных с обменом земельными площадями, пишет об этом Макипресс. Села Чондара и Таштобо, ранее относившиеся к Ферганской области Узбекистана, в рамках демаркации границы перешли в состав Кыргызстана. Взамен кыргызская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне. В селах проживают около 2500 человек. Созданная рабочая группа займется решением вопросов гражданства жителей обменных территорий, организации переселения, приемом и передачи объектов государственного имущества, а также оформлением имущественных прав граждан и урегулированием вопросов землепользования и социальной защиты населения. Внимание также будет уделено обеспечению непрерывности образовательного процесса, отмечает Акипресс. Таджикский врач и хирург Муборакшо Муборакшоев получил международную премию «Мост дружбы» в Москве. Как сообщает представительство Министерства труда Таджикистана в России, он стал лауреатом в номинации «Медицина и новые технологии здравоохранения». В этом году на премию претендовали 108 участников из 41 страны. Победители определяли в 12 номинациях. Муборакшо Муборакшоев является выпускником Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али Ибн Сино. Посланник президента США Джерард Кушнер провел в Египте переговоры с представителями палестинской группировки «Хамас», посвященные реализации американского мирного плана для сектора Газа, сообщает BBC. Отмечается, что переговоры продолжились около 90 минут. Американская сторона вновь призвала «Хамас» к полному разоружению. В свою очередь, представители «Хамас» призвали Совет мира и страны-посредники оказать давление на Израиль, чтобы тот выполнил условия первого этапа мирного плана и согласился на дорожную карту второго плана. Главным препятствием для реализации американского плана остается позиция Израиля. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия не будет выводить войска из сектора Газа, пока Хамас не будет полностью разоружен. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро Роллер Баруэтон Такдим Микунат. Роллер Гармию Осоиш Багарьяк Хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
6: Тиджорат Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
5: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается.
4: Подробнее на hirat.dj.
7: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакадгир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93 959 чорто сифр фирист.
8: Иқдом ҳарзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад.
7: Муфассал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: رقم تلفن اداره رکلاما
4: 41 41

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Многие родители пытаются всеми способами накормить своего малыша. Особенно, если малыш отворачивается и говорит «не хочу». И тут на помощь приходит знакомое решение. Включаем мультик. Ребенок увлечен экраном, рот открывается по инерции, ложка за ложкой, и вот уже малыш накормлен. Но почему же тогда специалисты рекомендуют не кормить малыша под мультики? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На первый взгляд кажется, что мультики помогают малышу хорошо поесть. Но есть один важный момент. Когда ребенок смотрит на экран, он меньше замечает сам процесс еды. Он может не почувствовать, что уже наелся, не обратить внимания на вкус, запах и текстуру пищи. А ведь именно во время обычной спокойной еды малыш постепенно учится понимать свой организм. «Я голоден, мне вкусно». Еще один интересный момент – если каждый прием пищи проходит у ребенка перед экраном, то у него может закрепиться простая связь – еда равно мультик. И тогда однажды выключить экран становится уже непросто. Не обязательно устраивать революцию и резко запрещать все сразу. Если ребенок уже привык так есть, начните с одного приема пищи в день без телефона. Уберите его, выключите телевизор и просто побудьте рядом. Поговорите с малышом о еде. Посмотри, какая морковка хрустящая. А что тебе больше нравится, яблоко или банан? Ну как, вкусно? Сначала ребенку будет непривычно, и он может скучать, капризничать или просто просить по привычке мультик. И это нормально, ведь он привык к ярким впечатлениям во время еды. А ваша задача – не развлекать малыша за столом, а помочь ему познакомиться с едой и научиться слышать самого себя. Пусть мультики за столом заменят теплые разговоры и улыбки. Ну а чтобы вашему малышу в любой ситуации было комфортно, используйте подгузники «Сов Премиум». У них нежная дышащая поверхность, которая защищает кожу малыша от появления опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей. Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Союз представлен техноторговым центром «Валла».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Имхунети бихтарин баруи басаудуи онлайн и гузаштан вайо саудуи худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масуоти худро. Батамо митоджикистон фурушид. Баруи малумоти пора занг визанид. Дусат си сивусе сивусе.
4: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
5: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Иран договорились о поставках нефти. В Рушане ускорили работы по обустройству жилья для пострадавших от селя. Таджикский хирург стал лауреатом международной премии в Москве. Канал Халифа Хасан в Пинджикенте включили в реестр всемирного ирригационного наследия. В республике начали разработку плана управления водными ресурсами Вахша. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Коммерцбанк Таджикистан шарикин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
5: 2.1 миллион фут.
6: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут плёнкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо плёнкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан ороми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хорог аст.
4: Коммерцбанки Таджикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таджикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таджикистон 2200 ё cbt.tj.
7: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодиринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачип خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونی میگاچیپس نقطه تیجی با قیدگیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94-888-888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ما ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونی میگاچیپس نقطه تیجی.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него, ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак, король в карамельной обновке.
6: Попкорн Джей Мак, вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами, телефон и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.
9: Хар руз, я кадам бабиш.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: соат дар Тоҷикистон 17.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздико.
4: 107 дараҷа.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Таджикистан и Иран достигли договоренности о долгосрочных поставках нефтепродуктов и сырой нефти из Ирана в Таджикистан. Договоренность была достигнута 15 августа в Тегеране. Таджикскую делегацию возглавил министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума. В ходе встречи с министром нефти Ирана Махсеном Пакнижадом стороны обсудили также поставки на таджикский рынок дизельного и авиационного топлива, а также рассмотрели возможность предоставления льготных цен. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству компаний двух стран в нефтегазовой сфере. В Рушанском районе ГБАУ продолжается строительство домов для 10 семей из села Барушан, чьи дома были разрушены в результате селя в июле месяце. Стройплощадку 14 августа посетил председатель ГБАУ Шарифхун Сафарзода. Он поручил ответственным за строительство обеспечить высокое качество работ и завершить объекты в установленные сроки соблюдения всех необходимых норм. Кроме того, даны поручения по асфальтированию дорог между домами и благоустройству прилегающих территорий. Ирригационная система Халифа Хасан в Пинджикенте признана объектом всемирного ирригационного наследия этого года и включена в реестр Международной комиссии по ирригации и дренажу. Ирригационная система Халифа Хасан действует уже более 400 лет. Протяженность канала составляет 48 километров. Он обеспечивает водой более 3500 гектаров сельскохозяйственных земель. Критериями попадания в список всемирного ирригационного наследия является вклад в развитие орошаемого земледелия и производства продовольствия, влияние на жизнь сельского хозяйства, передовые для своего времени инженерные решения, а также связь с культурными традициями и длительная успешная эксплуатация ирригационной системы. Отметим, что в список также вошли два исторических канала Узбекистана – Даргом и Шохрут. В Министерстве энергетики и водных ресурсов обсудили разработку бассейнового плана управления водными ресурсами бассейна реки Вакш. По словам заместителя министра энергетики Манучхара Сафарзода, водные ресурсы бассейна реки Вакш имеют ключевое значение для развития гидроэнергетики и сельского хозяйства, обеспечения населения питьевой водой, а также сохранения экологической устойчивости. Отмечено, что управление водными ресурсами Вакшского бассейна должно осуществляться комплексно с учетом взаимосвязи эффективного использования воды, энергетической, продовольственной и экологической безопасности. Участники также подчеркнули необходимость учитывать при разработке плана не только текущее состояние, но и долгосрочные изменения. А приоритет необходимо отдавать повышению эффективности гидроэнергетики и орошения, укреплению устойчивости к изменению климата и защите водных экосистем. Таджикский врач и хирург Мубуракшу Мубуракшоев получил международную премию «Мост дружбы» в Москве. Как сообщает представительство Министерства труда Таджикистана в России, он стал лауреатом в номинации «Медицина и новые технологии здравоохранения». В этом году на премию претендовали 108 участников из 41 страны. Победителей определяли в 12 номинациях. Мубуракшу Мубуракшоев является выпускником Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибн Сино. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз, бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳамои ин шом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшав дар Хорог 19, дар Хоҷанд 25, дар Бухтар 27, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие бодо и хаспият. «Азия Плюс»

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биор.
4: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: KFC таровати на европейшкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угоне Казахстан. Ти бу бодиринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: бугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз, бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои иншом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшав дар Хорӯғ 19, дар Хоҷанд 25, дар Бухтар 27, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс – твоя главная волна этого лета.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони карсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
2: Ман ваъда кардам ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бо мазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои дар рухи شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت از مرکز های سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاه شادی ها. شما از توقفگاه های مزنوک در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نرو راه حل قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سمونه نرو نقطه تیجی ورود شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: هواپیمو بلندی میگیرد. Не, ин Мариам аст ки аз коғазҳои рангаи нави худ ҳавопаймоча сохтааст, то онро дар танаффус ба парвоз дарорад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валдерес ҷустуҷӯ кунед, бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
5: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Рахами телефона идора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Кто? Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». На этой неделе я решила поговорить о взаимоотношениях родителей и взрослых детей. Правда, что дети, даже если они повзрослели, для родителей всегда остаются маленькими детьми. Родители иногда не замечают, что у детей уже своя жизнь, семья, дети, седина блестит на висках. Так какие же проблемы существуют между родителями и взрослыми детьми? Где заканчивается родительская забота? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В восточной культуре родители часто воспринимают заботу о взрослых детях как свою обязанность на всю жизнь. Они советуют, помогают, контролируют, переживают. И порой даже тогда, когда сыну или дочери уже 40, родители продолжают говорить: «Я старше, я лучше знаю». Но есть важная вещь. Взрослый ребенок уже не нуждается в воспитании. Ему нужны отношения взрослых со взрослыми. Родители могут иметь огромный жизненный опыт, но опыт не дает право принимать решения за другого человека. Куда ты пойдешь? С кем ты будешь жить? Почему ты так воспитываешь детей? Сколько ты зарабатываешь? Почему ты не замужем? Подобные вопросы могут звучать как забота, но воспринимаются как давление. Где же золотая середина? Родителям важно научиться говорить: «Я переживаю за тебя, поэтому хочу поделиться своим мнением, но решение остается за тобой». А взрослым детям можно отвечать так: «Мама, папа, я очень ценю вашу заботу, но это моя жизнь, и окончательное решение я должен принять сам или сама». Уважение не означает полное подчинение, а самостоятельность не является неблагодарностью. Возможно, настоящая зрелость семьи начинается тогда, когда родители позволяют детям стать взрослыми, а дети позволяют родителям оставаться значимыми людьми, не превращая их в руководителей собственной жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Бубин. Бишунов в Абиракс.
3: Азия Плюс. Мандай иттелоот ва фарогат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон эст. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ хаст. То 31 август. Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва لذت شادی آور. رقم تلفن اداره реклама 41 41.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. Малыш в центре. Рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном, о детях и семье.
4: Партнер рубрики «Малыш в центре» — национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Многие родители пытаются всеми способами накормить своего малыша. Особенно, если малыш отворачивается и говорит «не хочу». И тут на помощь приходит знакомое решение. Включаем мультик. Ребенок увлечен экраном, рот открывается по инерции, ложка за ложкой, и вот уже малыш накормлен. Но почему же тогда специалисты рекомендуют не кормить малыша под мультики? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На первый взгляд кажется, что мультики помогают малышу хорошо поесть. Но есть один важный момент. Когда ребенок смотрит на экран, он меньше замечает сам процесс еды. Он может не почувствовать, что уже наелся, не обратить внимания на вкус, запах и текстуру пищи. А ведь именно во время обычной спокойной еды малыш постепенно учится понимать свой организм. «Я голоден, мне вкусно». Еще один интересный момент: если каждый прием пищи проходит у ребенка перед экраном, то у него может закрепиться простая связь – еда равно мультик. И тогда однажды выключить экран становится уже непросто. Не обязательно устраивать революцию и резко запрещать все сразу. Если ребенок уже привык так есть, начните с одного приема пищи в день без телефона. Уберите его, выключите телевизор и просто побудьте рядом. Поговорите с мамой непросто. Не обязательно устраивать революцию и резко запрещать все сразу. Если ребенок уже привык так есть, начните с одного приема пищи в день без телефона. Уберите его,

0: У них нежная дышащая поверхность, которая защищает кожу малыша от появления опрелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال. دوستی مالیوی شما.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: нужен.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами телефоны и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк. Азия плюс.
3: Харус, я кадамбабеш.

0: Радіо Азія Плюс. Баруй Шунідан. Азія Плюс.
1: خوشاشا اسمه کرده ای

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریقی بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Азия Плюс. Харус. Як

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکز سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بنا به اطلاعات اجنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای این شام در کشور تغییر یابنده به بارش می شود. امشب در خروغ 19، در خوجند 25، در بختر 27، در دوشنبه و نوحه‌های تابع جمهوری 24 درجه گرم می شود. Таби боли до насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангу митулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешават, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи куҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. 41 41.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Многие родители пытаются всеми способами накормить своего малыша. Особенно, если малыш отворачивается и говорит «не хочу». И тут на помощь приходит знакомое решение. Включаем мультик. Ребенок увлечен экраном, рот открывается по инерции, ложка за ложкой, и вот уже малыш накормлен. Но почему же тогда специалисты рекомендуют не кормить малыша под мультики? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На первый взгляд кажется, что мультики помогают малышу хорошо поесть. Но есть один важный момент. Когда ребенок смотрит на экран, он меньше замечает сам процесс. Рубрики «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. На первый взгляд кажется, что мультики помогают малышу хорошо поесть. Но есть один важный момент.

0: его, выключите телевизор и просто побудьте рядом. Поговорите с малышом о еде. Посмотри, какая морковка хрустящая. А что тебе больше нравится, яблоко или банан? Ну как, вкусно? Сначала ребенку будет непривычно, и он может скучать, капризничать или просто просить по привычке мультик. И это нормально, ведь он привык к ярким впечатлениям во время еды. А ваша задача не развлекать малыша за столом, а помочь ему познакомиться с едой и научиться слышать самого себя. Пусть мультики за столом заменят теплые разговоры и улыбки. Ну а чтобы вашему малышу в любой ситуации было комфортно, используйте подгузники Sof Premium. У них нежная дышащая поверхность, которая защищает кожу малыша от появления прелости и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Танцует большой
3: танц. Прямо на мне танц. Яркий музыкальный союз «Бай Индия», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44
1: 610 55 55. Азия плюс. Мандай итилоот ва фарогат.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитулуй офтоп, вахты кирузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, бапойонго мешорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулахо то халпой шумо мебарат. Расулиндани обитозай кулер, барой хона, йокор хонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндагист.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Мидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». На этой неделе я решила поговорить о взаимоотношениях родителей и взрослых детей. Правда, что дети, даже если они повзрослели, для родителей всегда остаются маленькими детьми. Родители иногда не замечают, что у детей уже своя жизнь, семья, дети, седина блестит на висках. Так какие же проблемы существуют между родителями и взрослыми детьми? Где заканчивается родительская забота? Давайте разберемся.
0: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В восточной культуре родители часто воспринимают заботу о взрослых детях как свою обязанность на всю жизнь. Они советуют, помогают, контролируют, переживают. И порой даже тогда, когда сыну или дочери уже 40, родители продолжают говорить: «Я старше, я лучше знаю». Но есть важная вещь. Взрослый ребенок уже не нуждается в воспитании. Ему нужны отношения взрослых со взрослыми. Родители могут иметь огромный жизненный опыт, но опыт не дает право принимать решения за другого человека. Куда ты пойдешь? С кем ты будешь жить? Почему ты так воспитываешь детей? Сколько ты зарабатываешь? Почему ты не замужем? Подобные вопросы могут звучать как забота, но воспринимаются как давление. Где же золотая середина? Родителям важно научиться говорить: «Я переживаю за тебя, поэтому хочу поделиться своим мнением, но решение остается за тобой». А взрослым детям можно отвечать так: «Мама, папа, я очень ценю вашу заботу, но это моя жизнь, и окончательное решение я должен принять сам или сама». Уважение не означает полное подчинение, а самостоятельность не является неблагодарностью. Возможно, настоящая зрелость семьи начинается тогда, когда родители позволяют детям стать взрослыми, а дети позволяют родителям оставаться значимыми людьми, не превращая их в руководителей собственной жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобоси у панджумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: پنج
5: تو پنج پیاله قهوه در یک روز برای انسان بخطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: رادیوی آسیا پلس
7: برای شنیدن
6: آسیا پلس.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Музика с температурой +30. Азия плюс.

0: «Щит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Спирс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон

0: ראשונה ופירקס אזיה פלוס منبع اطلاعات وفراغات
1: так сильно у бога просила но всё же похоже опять не твоё такая красивая но не сейчас

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.
1: Дарио, Дарио, мадам Танхо.

0: Азия Плюс. Дараджей Бодо и Хаспият.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد، دام است همین موج اصل پای مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишму.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

Рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Хит Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Хит Cold.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Меро Барузи Хиомат Гамики Хаст. Инаст. Кируи Мардуми Дуньо. Дубора. Боят Дид. Сои.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
4: Туи ин ҳавои сард гарми